0: фактор, а ничего тот фактор, а ничего тот фактор, а ничего тот фактор.
1: Тачка сломалась.
2: Так дайте прыг.
1: Садимся за комп. Тачка сломалась.
2: Так где?
3: Что? Да сколько раз? Да я его еще на прошлом.
2: Так.